Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

мечтал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +11, +13 градусов.
0: Радио Рокс.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

лежат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: отцом кто-то занял.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажиры. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +11, +13 градусов.
0: Радио Рокс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство экономики Рига Силтумс представят премьеру план по ограничению роста тарифа на отопление. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство экономики и Рига Силтумс в пятницу представят премьер-министру Андрису Колбергсу и членам комитета действий план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов в предстоящем отопительном сезоне, сообщил министр экономики Виктор Волынис. В четверг завершились переговоры между Министерством экономики и Рига Силтумс по актуальным вопросам предприятия и общей ситуации в стране в связи с предстоящей зимой. Министр сказал, что в настоящее время подготовлен первоначальный план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов. В нем предусмотрен пересмотр бесплатных квот на выбросы СО2 для теплоснабжающих предприятий, а также более широкое использование остаточного тепла с теплоэлектростанцией «Латвэнерго» для нужд Рига Силтумс. Волынис считает, что следует обратиться в Рижское самоуправление, так как у Рига Силтумс образуется прибыль, которую можно было бы направить на снижение тарифа. Также необходимы переговоры с «Латвэнерго» о поставке 120 мегаватт тепловой энергии в возможности снизить цену на этот объем поставки. Также, по его мнению, следует провести переговоры с Рижским самоуправлением о температурных графиках и кривых потребления тепловой энергии. Эффективно используя эти решения, общее потребление потенциально можно было бы сократить до 5%. Волынис сообщил, что после комплексной реализации этих мер можно было бы инициировать дискуссию о возможности снижения ставки акцизного налога на газ, чтобы, соответственно, скорректировать и уменьшить рост тарифа не только в Риге, но и во всей Латвии. Ранее сообщалось, что в связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на тепловую энергию в Риге в декабре может вырасти на 20-30%.
2: Про грипп.
1: В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до +11, +13. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Двигаемся во всех цветах. Народ сегодня одеваться вряд ли будет, потому что бессмысленно никто не оценит дождик. А знаешь, я подумал, когда красное на черном, чья это песня может быть еще? Уборщица приходит. Ну, елы-палы, ну смотри, красное на черном. Кто мыть-то будет потом? Желтое на зеленом. Елы-палы, а мне работать.
3: А знаешь, учитывая, что сегодня, сейчас, по крайней мере, пока солнце не взошло, все это как-то очень бликует, все такое белое на черном, то единственным спасением являются зонтики. Вот что позволит человеку взять и проявить, значит, себя во всей красе.
2: И раскрасить.
3: Зонтики могут быть разного цвета, разных там компоновых сочетаний и даже с некоторыми буквами.
2: Сегодня с этими буквами кого-то в школу тоже отправят. Я имею в виду, зонтик-то детский, наверное, для этого нужен. Кстати, осенние каникулы стартуют через 22 дня, переход на зимнее время 30 дней. Ну и до Нового года 98 дней. Вот эти цифры, которые вот сейчас вот закинули вам, я понимаю, что половина их вообще пропустила мимо ушей. Ну, с другой стороны, может, какая-то, знаешь, тренировка мозга происходит.
3: А как мы в 20-м году?
2: Да.
3: Почти на карантине, значит, никакого дождя. Вот, я не помню, был ли карантин в начале сентября, по-моему, не было. Его чуть попозже объявили, как раз в сентябре дети, по-моему, пошли в школу нормально. Так вот, в этот день в 20-м году было 22,2 градусов тепла.
2: Ну, тот, кто ходил в школу, может быть, еще в 70-е годы, может быть, и запомнил себя, там, не знаю, восьмиклассником, первоклассником в 73-м году, потому что, да, мама заставляла одевать теплую шапочку, потому что было плюс 2,4 градуса только...
3: Да, а что касается астрологии, значит, 15-й день сегодня, он не худ, не добр, болезни не опасны, но обратите внимание, что этот день нередко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся долгим разочарованием, особенно в любви. В этот день активизируется внутренний змей, а может быть даже змей каждого человека, поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма. Полезно защищать справедливость, желательно есть калину не только для улучшения памяти, но и для укрощения своей низменной природы. Да, кстати, сон, который снился вам сегодня ночью, будет действителен в течение месяца.
2: Не спугните.
3: Это, знаешь, как вот он потом сгорит. А в течение этого месяца нормально. В течение 30 дней то, что вам сегодня приснилось, может исполниться.
2: А там что, таймер стоит, что ли, получается?
3: Ну, я думаю, что он убывает. На 30 дней. Вероятность его убывает.
2: И, знаешь, тут как бы, чтобы не спугнуть, надо говорить, так, вы же помните, конечно, что вам снилось сегодня. Так вот, это будет актуально 30 дней и все. Теперь скажем то, что будет актуально еще многие годы вместе с вами. Здоровье будет. «Шизгар» выходит при поддержке клиники «Балта». В клинике «Балта» проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями, болями в суставах. Это коленки, это плечи, это голеностоп, это травмы сухожилий и мягких тканей. Плазмотерапия – вот что вас спасет.
3: Инновационный метод плазмотерапии основан на введении пациенту его собственной плазмы, обогащенной его же собственными тромбоцитами крови. Делается это для ускорения регенерации и очень хорошо помогает при заживлении ткани сухожилий, связок и других окружающих тканей.
2: Сейчас туда определенно, знаешь, попробовал свое плечо, так, слушай, наверное, мне пора. Да пора, давно пора. Необходимое количество этой плазмы врач набирает шприц, вводит в конкретную зону. Почему вот врач точно попадает? Потому что для этого используется современное УЗИ-оборудование. Вот редкая клиника может этим похвастаться, а клиника «Балта» не то что хвастается, она спасает людей.
3: И вы обратите внимание, это абсолютно безболезненная процедура, то есть чтобы вас не пугал сам факт того, что эта плазма куда-то вводится каким-то там шприцом. Записаться на плазмотерапию под контролем УЗИ в клинике «Балта» можно, придя туда по адресу Березняка, Упиша, 10. Можно записаться на сайте evislibospunks.lv, ну или позвонить по телефону, как обычно, 770-28 сначала не забудьте, а потом 770 и 660.
4: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Акуле Аллеграсия, Акумистере.
1: Когда человек поет, значит, ему хорошо. Значит, он встал с правильной ноги. А когда он подпевает, то ему вообще хорошо, потому что ему даже не надо петь полный голос. Ну, за него шахрин споет.
0: Сегодня подпевать, а вечером пятница кто-то подпевать будет. Сегодня же этот Антон Артамон Змеевик. Змеевик же, вот, искуситель, можно сказать. Слушайте, ну, мы все прекрасно знаем, что змея-то на эмблеме аптек присутствует. А сегодня Всемирный день фармацевта, поэтому о праздниках, которые актуальны для 25 сентября, сейчас и расскажем.
1: Значит, что касается Всемирного дня фармацевта, то, понятное дело, фармацевты появились, ну, сразу вслед за журналистами и ублажателями. То есть нужен был человек, который знал, какой гриб съесть, какую кору там погрызть и так далее. У Гиппократа еще 400 лет до нашей эры упоминаются первые профессионалы фармацевты. А первые аптеки в Европе появились, как ни странно, в 12 веке, но, с другой стороны, нет ничего странного, что при монастырях.
0: Да там все, при монастырях вообще вся жизнь происходила. Я думаю, что если бы кассовые аппараты тогда поставили, они тоже бы при монастырях бы стояли. Потому что смотри, там винодельни где? При монастырях. Там, не знаю, мастерские по различные ремесленные тоже при них же были.
1: Читать, между прочим, тоже там научились. И всех учили. Поэтому, в общем, был такой как бы центр культуры и технологий.
0: Ну, смотрите, сначала лишь человек научился читать многие века назад, а вот комиксы появились лишь, по-моему, там в конце 19 века или в начале 20-го.
1: Это официальные комиксы. А вообще, конечно, с тех пор, как люди научились корябать на стенах своих пещер каких-нибудь бизонов, слонов или раненых родителей, значит, они их подписывали, потому что иногда спрашивали, а что ты, что это такое?
0: То есть ты за что-то туда сразу их всех...
1: Я тоже думаю, что комиксы вообще древние изобретения. Причем, как ни странно, изобретения, несмотря на то, что популярны комиксы, вот когда вы сразу сами себе скажете комикс, что вы сразу представляете себе? Американский журнал комиксов.
0: Не, я почему-то спросил. Уверен ли ты, что в пещере? Потому что человек-то писать-то тогда еще не мог. А ведь комикс-то отличается от картинок как раз это, не?
1: Здесь два понятия, Станислав: писать и подписывать. Потому что, когда вы пишете, конечно, вам надо смысл передать вербальный. Когда вы подписываете рисунок, который и так понятно, что это кабан. В смысле, сосед из соседней пещеры.
0: А если он фигово рисует, этот автор-то, кто должен объяснить? А, тогда он спит прямо под этими, в этой пещере.
1: Стрелочку нарисовал.
0: Что, говорит, непонятно.
1: Стрелочку,
0: это...
1: крестик. Все? Или подписал еще какой-нибудь рожь. Так вот, на самом деле комиксы изобрели европейцы. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что рисунки вот с этими краткими повестями, графические истории, известны давным-давно. Но понятие комикс появилось только в англо-американском лексиконе. По-французски называется совсем по-другому, как ни странно, «Bande dessinée», да, думаю, что «dessinée» или «BD», просто
0: «BD»,
1: как говорят французы.
0: Я вся правда в «BD».
1: Итальянцы называют это «fumetti». Как-то звучит так немножко пренебрежительно. Фуметти, как будто...
0: Фуметти. Я говорю, человек плохо рисует, плохо пишет. Наверное.
1: Совершенно в лоб называется это по-немецки. Бильдербоген. По-сербски очень интересно. Стрип. Как будто заимствовали у кого-то полоску с картинкой.
0: Умерил?
1: Стрип, да. По-японски мы знаем это манга, а по-китайски манхуа.
0: Манхуа.
1: Могу ошибиться в... Сейчас можем проверить.
0: Давайте, здравствуйте, китайцы. Скажите, пожалуйста, комикс, вот если вот мы сейчас используем изобретение, говорит, европейцев, а по-вашески как это будет на самом деле?
2: Манхуа.
0: А, ну тогда понятно.
1: Манхуа.
0: Принято. Ладно, давай помечтаем дальше. У нас, тем более, сегодня Всемирный день мечты. Это праздник, опять-таки, придумал один педагог Колумбийского университета. Скучно ему, наверное, было. Только стартовал учебный год, вот смотрит, студенты заскучали, потому что позади, за плечами долгие-долгие каникулы. Ну, а мы хотим напомнить, что до начала осенних каникул, если что, остается еще 22 дня.
3: Листья падают. Зато настроение поднимается. Шизгара на Радио Рокс.
4: Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Спирт Свизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Спирт-свизлас.лв.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров. Поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
11: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: Радио Рокс.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
1: Здорово, когда у тебя есть надежные радиослушатели и надежные партнеры. И эти партнеры, которые еще позволяют продлить нашу бодрость. То есть двигается человек спокойно, там не просто спокойно, у него все возвращается. Я почему? Потому что в то время, когда безбашенные люди что-то делали, вот, например, в этот день, 25 сентября, в разные века, в разные годы, у них же не было такой страховки медицинской, как не в смысле страховки, не было такого медицинского обслуживания, как сейчас в 21 веке.
2: Скорее не страховки, а поддержки.
1: Поддержки. И тем не менее, они садились на свои суда, поднимали паруса и отправлялись, причем далеко-далеко. Вот Христофор Колумб в этот день отправился в свое второе путешествие к Америке.
2: Рискуя жизнью, я бы сказал, учитывая отсутствие медицинской поддержки. Сколько у них там врачей было на судах? Ну, наверное, по одному на каждом. В лучшем случае.
1: В лучшем случае.
2: И то он был стоматологом. И то самоучкой.
1: И, все, не, он говорил, что он стоматолог.
2: Зуб, да, да.
1: Жестко.
2: Да, в 1513-м испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана. Он, правда, тогда не знал, что это Тихий океан, и не знал, что это Панамский перешеек. Это все как-то срослось один к одному чуть позже.
1: Шел на звезду, как говорится, и все. Нечто происходило, то, что приводило к миру, но были еще и события в этот день, которые, наоборот, скажем так, военно-завоевательского характера. Ну, например, про мир. Между лютеранскими и католическими субъектами Священной Римской империи заключили Аугсбургский религиозный мир в 1555 году. Легко запомнить, там все три пятерки идет, как на китайской посуде, популярной там 35 лет назад.
2: В 1789-м, как ни странно, генерал-майор русской армии, как ни странно, Дон Хосе де Рибас взял турецкую крепость Хаджибей. Но это потом те места, где будет Одесса.
1: Представляете, какой космополитизм. То есть, вот жили себе спокойно турки на Черноморском побережье. Да, именно турки в 1789 году. Генерал-майор Дон Хосе де Рибас, вот, испанец, вот, но генерал-майор русской армии, берет турецкую, а теперь это вот Одесса.
2: Да, ну, значит, что касается более созидательных процессов, Конгресс США в этот же день, между прочим, когда там Хосе де Рибас орудовал, предложил принять 12 поправок к Конституции, которые известны ныне как «Билль о правах».
1: Теперь все-таки про врачей. 1818 год, то есть 1818, английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
2: Долго шли к этому, потому что сначала переливали кровь от животных к человеку, а потом просто у человека кровь пускали. И в конце концов стало понятно, что если и переливать, то только от человека к человеку.
1: Ну, а другая версия могла быть такая. Пытались догнать какое-нибудь животное, ну, чтобы кровь... А оно убегает, говорит, слушай, ну, нужно срочно, давай вот... Вадик, иди сюда.
2: Это интересно, я об этом не подумал. 1906 год. Испанский математик и инженер Леонардо Торрес и Кеведо продемонстрировал одно из первых, да что там одно из первых, первое в мире радиоуправляемое устройство – телекино. Оно называлось по-испански «телекино», и все понимали, что это «двигаюсь на расстоянии». Это была на самом деле лодка. До этого были радиоуправляемые модели, которые там только стоп-пуск, а вот господин Леонардо Торрес и Кеведо, он сделал еще и возможность поворачивать,
1: вот там,
2: маневрировать
1: поворот
2: и так далее. То есть эра беспилотников началась в 1906 году.
1: А вот представить то, что через три года после этого события, после этого беспилотника первого, президент Франции Арман Фалье открывает в Париже первую международную аэронавтическую выставку. Аэронавты — это что значит? Кто-то лететь куда-то собирался. За три дня ее посетило 10, нет, не просто 10 человек, 10 тысяч человек. А, ну, конечно, хедлайнером этого шоу был самолет Блерио 11, тот самый, на который Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.
2: А на самом деле там были очень, по-моему, горячие времена у тех, кто жил на берегах Ла-Манша с обеих сторон, потому что постоянно кто-то норовил на чем-то перелететь и побить чей-то рекорд.
1: То есть и все время хотелось спросить, а где голова? А у человека говорит, нет, мы бесстрашные, ну, героические люди, тут без ерничества нужно.
2: В 1926 году Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю у себя на заводах и, в общем, открыл ящик Пандоры. С тех пор все стали говорить о том, что, может быть, 8 часов это слишком много, может быть, 7, может быть, 5 дней это слишком много. Посмотрите, может быть, 4 дня это тоже нормально, а 4 дня, это я вам скажу, не предел с нашим уровнем развития технологии. Вполне себе рабочая неделя могла бы быть понедельник, среда, пятница.
1: Многие уже пробуют, между прочим, такое в разных странах. Ну и теперь важное для всех тех, кто слушает сейчас Шизгару в своем автомобиле. Инкорпорация, которая теперь стала Моторолой, позже называться Galvin Manufacturing, в 30-е годы принесли на рынок массовый автомобильный радиоприемник. Они вот в 28-м году она была основана.
2: Вот. Поэтому посмотрите с любовью на ваши приемники
1: и
2: послушайте с любовью Шизгару.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Подписывайся на большой сервис ЛВ. Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 7:42.
1: Куда там без огней-то? Горят. Слушай, а на самом деле, вот ты понимаешь, мы относимся к касте людей, которые двигают в сторону своих рабочих мест, вот при там нынешних реалиях, скажем, 25 сентября, когда еще огни включены на городское освещение. Потому что те, кто сейчас поехал, уже эти огоньки уже повыключали, скорее всего, я так думаю, ну, на автотрассах.
0: А, ну да, в общем, в принципе,
1: и,
0: да.
1: И ты понимаешь, что ты из тех, для кого все высвечено вперед.
0: Да.
1: Давайте мы, наверное, вспомним о важных событиях, важных изобретениях этого дня. Итак, что же человечество такое сотворило именно 25 сентября?
0: Вы знаете, человечество в лице Роулинда и Малины, это фамилии авторов, написало в этот день. 25 сентября 1974 года в журнале Nature была опубликована статья Роулинда и Малины под названием «Стратосферный сток хлорфторуглеродов. Разрушение озона, катализируемое атомами хлора». Ну, в общем, как вы понимаете, речь шла как раз вот о том самом обнаруженном изменении озонового слоя и о наблюдениях, которые позволяли сделать вывод о том, что озоновый слой разрушает фреоны. И здесь началась эра шариковых дезодорантов, кто-то скажет. Нет, она началась на самом деле гораздо раньше. Потому что первый шариковый дезодорант для... ну, того, чтобы мазать подмышками, разработала сотрудница фармацевтической косметической компании Bristol Myers Хелен Дизеренс.
1: И спроси вот человека, как вы думаете, ведь там вот в чем смысл? То, что вот этот шарик катается-катается и все время смачивается чем-то. И что же вдохновило вот эту Хелену Дизеренскую на вот это изобретение? А вдохновила ее шариковая ручка венгерско-подданного Ласло Биро. Вот.
0: И запах коллег.
1: Да, приходили. Тут пахнет, а тут шарик катается.
0: Приходили на работу в поту, добиравшись там из других районов. К началу 70-х, на самом деле, более простые и дешевые аэрозольные дезодоранты заняли 80% рынка. Хелен Дизеренс не была никакой звездой, но сделала какое-то изобретение, которое так обмигнуло и угасло. Потому что аэрозоли затмевали все шариковые дезодоранты. Ну и компания Bristol Myers мгновенно, конечно же, отреагировала на статью, которые опубликовали Роулинд и Малина, и в 1977 году выпустили масштабную рекламную кампанию для... У них, кстати, этот шариковый дезодорант назывался, интересно, «Бан Ролон». И они говорили, что это такая игра слова, что «бан»...
1: «Ролл» и «он».
0: Да, «бан» — это игра слов с запретом. Типа мы забаним вредные и неприличные запахи таким образом. Ну и они сделали отличную рекламную кампанию, где позиционировали свой шариковый дезодорант как лучшую и очень эффективную альтернативу популярным спреям. И, в общем, экологический кризис 1974 года фактически спас шариковые дезодоранты от вытеснения. И, ну вот, прям благодаря этому мы ими пользуемся до сих пор. А так бы забыли. А так и имя этой Хелен Дизерин вспомним до сих пор.
1: Есть под рукой, допустим, шариковый дезик? Возьми, попытайся имя напиши, Хелен. Он просто, видно, не будет, но...
0: Потом проявится, и все поймут,
1: что... Слушайте, ну, говоря о том, что индустрия красоты, индустрия моды, индустрия вот этих самых косметических всяких прибамбасов, которые... У нас же на этой неделе Baltic Barber Expo, как перекликается с этим, идет 27 сентября, если что, в Ханза Перроне это будет происходить. Баттл крупнейших специалистов этой отрасли. Так что, если кто-то хотел провести не под дождем в воскресенье, под добро пожаловать туда. Тем более, что там будут, как я понял, доступны еще возможность приобрести те предметы из области индустрии красоты, которые в повседневной жизни тут у нас в Латвии не продаются.
0: Ну, а что говорить, там, кстати, должны быть еще и скидки какие-то. И, может быть,
1: и подарки.
0: И, может быть, кого-то там бесплатно, как демо-модель и постригут.
1: Может
0: и,
1: быть. Барберит. Ну, кстати, а мы совершенно бесплатно двух человек сегодня сможем туда отправить. В течение эфира, если вы никуда не собьетесь, частоты 88.6, мы как раз разыграем два пригласительных билета. Ну, а в данный момент, еще раз наговорю, на Baltic Barber Expo 27 сентября в Ханза Перрон. Ну, а мы хотим сказать, что индустрия красота — это хорошо, а здоровье — это еще лучше. Нас поддерживает клиника Балта, а в клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями, болями в суставах, в коленях, в плечевом каком-то вот

0: 3 восстанавливаться после операций, различных травм и болезней, причем с меньшим количеством химиотерапии. Ну, обычных лекарств, в смысле.
1: А так как все это делается под контролем УЗИ, в этом как раз идет основная изюминка плазмотерапии в клинике Балта, то есть попадание в ту точку, в которую нужно было попасть, стопроцентно. И многие пациенты, для которых они жить без боли уже в коленном суставе или там в плечевом уже не могли, а сейчас спокойнее то, что ходят, они бегают. Поэтому добро пожаловать в клинику Балта, Бирзникова, Упиша, 10. Записаться на плазмотерапию можно через онлайн, это evesileba.lv, или просто позвонить 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
3: Желаете инъекцию позитива? Это к нам! Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.

0: Citroenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Слушай, надо же так, вот когда мы говорили, что предки считали, что в этот день нужно рвать калину и ее кушать, потому что вот она там полезная во всех отношениях. А я вспомнил, как реально в детстве ходили вон кусты калины. А где они сейчас-то?
1: Вот поэтому у тебя память хорошая, и поэтому тебя не обуревали эти змеи всевозможные подростковые в то время, когда они обуревали.
0: Когда обуревали, у меня рот был занят в этот момент. Слушайте, а сегодня столько праздников к еде, имеющих отношения. Там и лобстеры, и выпечка, рябиновый чай, и заготовки. Но за стол вас усадили и накормили чем?
1: Кисадили.
0: Вот.
1: Кисадили. Сегодня, пожалуй, это главное блюдо, которое так или иначе отмечается и празднуется во многих странах. И это не только Соединенные Штаты Америки и их Южные Штаты, но и Мексика,
0: понятное дело. В первую очередь.
1: И вся Центральная Америка. Кисадили – это, если просто, обыкновенная лепешка, в которую напихали все, что можно было туда напихать, и добавили еще сыр.
0: Ну, ну можно даже плавленый, даже обычный брать, дзинтерс, допустим, туда бабах, и у тебя такая кусадилья дзинтерс получилась, например.
1: Вот, поэтому приятного аппетита. А если пойдете на ланч, спросите, а нет ли у них чего-нибудь там мексиканской кухни или хотя бы напоминающее, будете, так сказать, в тренде, ну и лишний раз вспомните про шизгару.
0: Причем, даже если это какая-то восточная кухня, там, в принципе, все, что выглядит, та же самая кисадилья, поэтому за кисадильей можно отправляться куда угодно. Приятного аппетита.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для усиления безопасности в Латвию прибыли 4 немецких истребителя. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции.
2: Про международные отношения.
1: Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
5: Понятное дело, зонт, капюшон вам сегодня будут необходимы для перемещения в пространстве.
6: Лучшие друзья девушек сегодня – это зонтики, конечно же. Юноши, которые вот здесь присутствуют, называются «Шизгара».
5: Вот, и мы-то поможем настроение создать. 8,4 минуты.

0: чем отличается настоящий поэт от ненастоящего? Это тем, что настоящего поэта по осени посещают вот такие вот экзистенциальные мысли. И Шевчук здесь, по-моему, главный пример. Человек, который искал ответ на вопрос, что такое осень, нашел его, ну, в других темах.
1: Ну и давай опять-таки подключать своих бэк-вокалистов, про которых я говорил, фантазер, ты меня написала. О-о-о. Привет, это Шизгара. Мы готовы представить вам нечто, что может вам пригодиться сегодня, в пятницу, 25 сентября. Тренируем мозг, можно сказать так, до осенних каникул, если что, всего 22 дня остается, до перехода на зимнее время 30 дней. Новый год через 98, ну и что касательно светового дня сегодняшнего, он практически вровень со световой ночью. А бывает такое понятие «световая ночь»? Фонари-то включают на
0: улице. Световая ночь — это ночь, когда нет света.
1: Нет света, а фонари-то включены. У нас вот пока вот все, с завтрашнего дня ночь становится длиннее, начинает доминировать. И то самое попадание солнечного света под 90 градусов, оно у нас откладывается в следующий раз только через полгода, поэт.
0: Но, как говорил Шевчук только что, это вовсе не повод грустить и хандрить. Значит, у нас в этот день самая высокая температура была в 2020 году. Мы тут попытались вспомнить, был ли тогда карантин. Но, по-моему, в начале, в сентябре вообще еще вот таких строгих ограничений не было. Их ввели чуть попозже, там, когда запретили покупать санки, лыжи и прочие предметы.
1: Но в школу народ пошел.
0: Да, и тогда было у нас 22,2 градуса выше нуля. Некоторые еще купались.
1: Что касается самого прохладного дня, 25 сентября был зафиксирован в 1973 году и было плюс 2,4.
0: Теперь, не заморозки.
1: Не заморозки. Цифра 15 сейчас актуальна. Поиграем в пятнашки, потому что у нас в лунном календаре именно 15-й день.
0: А что такое 15? 15 — это полнолуние.
1: Ага.
0: Строго говоря. И
1: посерединке.
0: 15-й день, он ни худ, ни добр. Посерединке, как вы правильно и заметили. Болезни не опасны, но это не значит, что надо забыть о каком-то там здоровье. 15-й день нередко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся долгим разочарованием, особенно в любви, поэтому имейте это в виду. Сегодня, в конце концов, пятница. А в этот день активизируется внутренний змей каждого человека. Имейте это в виду, потому что сегодня пятница. Поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма, побеждать свою плоть, чтобы быть чистым.
1: Смотрите, по поводу вот змея и внутреннего или видного всем. Дело в том, что мы сейчас с лунного календаря быстренько заглядываем в народный календарь. Артамон, змеевик. Представляешь, там внутренний змей, а тут змеевик получается. Артамон — у всех ассоциация с Буратино. Артемон — тот самый пудель. А мы вчера с Алексеем, когда вспоминали любимых собак у политиков, выяснилось, что пуделя очень любил Уинстон Черчилль. То есть Артамон, Черчилль, змеевик. Черчилль любил и выпить. Значит, так, подожди, змеевик, ну, идет туда. Я не... Знаешь, сегодня по старинным поверьям в это время змеи и другие лесные животные уходят с полей в леса. А что они в полях-то делали, хочется спросить.
0: Ели.
1: Ели.
0: Ловили мышей и ели.
1: И начинают готовиться, причем кто? И мыши ловили других мышей и тоже готовились к зимовке.
0: Ну, а в общем, Артамон, змеевик, он этих змей утихомирил и победил того самого змея, про которого говорил астролог. Еще здесь обратите внимание, рекомендуется японская кухня сегодня. Но отнюдь не рыба, как вы подумали. А астролог говорит, что в качестве японской кухни подойдут бабушки. Бобовые и ячмень, но нельзя есть яблоки.
1: Представляете, японская кухня, значит, бобовые, ячмень, яблоки не едим. Народ так почесал репу. Репу, кстати, почесал и думает, блин, а это точно японская кухня? Давайте поговорим о вашем здоровье. Шизгара-то выходит при поддержке клиники Балта. Ну, у кого там есть проблемки с коленями, с плечами, с голеностопами? У кого когда-то были травмы сухожилий, мягких тканей? И он с этой болью живет уже долгие годы. Говорит, ну так, наверное, у всех. Нет, не у всех. У всех, кто еще только не знает, что такое плазмотерапия в клинике Балта. У тех, может, болит, а вторые, остальные пошли и решили все эти свои деструктивные изменения.
0: Ну, кстати, плазмотерапия поможет и в качестве профилактики. Не обязательно, чтобы это у вас все болело. Плазмотерапия – это метод, основанный на введении человеку его собственной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. И вот этот вот, я бы сказал, коктейль, он ускоряет саморегенерацию и становится отличным решением для заживления сухожилий, связок и других окружающих тканей.
1: Инъекция плазмотерапии в клинике Балта прекрасный доктор Инна Карпова проводит под контролем современного УЗИ-оборудования. Такая схема позволяет делать процедуру максимально точной. Ну и редкая клиника может похвастаться такой аппаратурой в комплекте, или, скажем, в тандеме с такими специалистами.
0: Записаться можно, придя в клинику Балты по адресу Березняка-Упиша 10. Можно на сайте evislibus.lv, а можно, позвонив по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.

0: Все слушающие «Шизгару» с утра пораньше, мы рассказали о том, ну, несколько минут тому назад, что в этот день когда-то появилась некая компания, да, скажем так, то, что стало прототипом «Моторолы», а «Моторола», в принципе, эта компания была знаменита тем, что первые автомобильные приемники появились, собственно говоря, благодаря
1: мотороллеры.
0: Мотороллеры. В мотороллерах не было, а вот в машинах нет. Поэтому, если вы сейчас, вас везут, допустим, в школу, там вам скоро выходить, между прочим, не промокнете, вас везут в детский садик, ух ты, мои хорошие, вас сейчас отведут. А что же взрослому человеку сейчас делать? Праздновать начинать? Сегодня же в пятницу, есть куча поводов.
1: Например, Всемирный день фармацевта. А взрослому человеку, особенно, который уже поглядывает так на календарь и считает, сколько ему лет, ну, то есть, как бы, не тот молодой человек, который бессмертен и понимает, что это все не его проблема со здоровьем. Взрослому человеку это важно. Понять, что фармацевт его друг. Можно прийти в аптеку, можно довериться фармацевту, и фармацевт подскажет, поможет или посоветует, куда пойти.
0: Знаешь, единственное, конечно, бывает ситуация, когда у человека мало друзей, и фармацевт это его единственный друг, вот тогда этого фармацевта просто жалко, потому что человек, помимо того, что поговорит о всех своих болячках, он, наверное, и излагает вообще все свои болячки. Утюг работать не хочет, сосед пьет постоянно, лифт, а дворник, и вот все в таком ключе, и фармацевт стоит и думает, елы-палы, мне же не, я же не психолог, в конце концов.
1: Да, ну, почему же? Фармацевт с психиатрическим дипломом.
0: Круто, но ему за это не доплачивают. Но, кстати, если что, первое упоминание про аптеки, как о месте хранения лекарств, не про аптечку, которая там у вас там в машине присутствует или дома, встречается еще у Гиппократа, смотрите, как это было 400 лет до нашей эры. В Европе, конечно, чуть позже люди заговорят. Там они долго верили, что они все бессмертные, не болеют вообще ничем. Да нет, конечно, они просто не понимали, что...
1: Они не успевали, на самом деле, Стас. Время было сложное, а люди не успевали не то чтобы болеть, они успевали подумать о том, что можно вылечиться.
0: Как там у Мирона пела? Жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького?
1: Типа того. День комиксов сегодня еще. Он празднуется, разумеется, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Но мне кажется, здесь что-то не договаривают. Потому что в Японии День комиксов праздноваться должен еще пуще. Потому что, ну, вряд ли можно найти страну, где комиксы более популярны, чем манга популярна в Японии. И вот в разных странах комиксы назывались по-разному. Некоторые считают, что их выдумали в Соединенных Штатах. Нет, их выдумали в Европе, а в Америке они просто стали популярны и принесли деньги своим издателям.
0: Поэтому, если вы приезжаете к французам, то вас там просто на БД-вечеринку позовут. В хорошем смысле. Там, как это по-французски звучит?
1: Банде де сеню?
0: Де сеню, да, БД. Итальянский это фумети, тоже как-то пренебрежительно. Фу! Что это за мети? Фу! Вот. По-сербски, красиво.
1: Стрип. Стрип. И непонятно, то ли это по-сербски, а то ли имеется в виду полоска картинок, которые они заимствовали в каком-то англоязычном государстве.
0: А если учесть, что сербско-хорватский язык, он один и тот же, то есть тут кириллицы, понятное дело, больше подмахнули, а там латиницы, а получается, это все равно звучит так. Поэтому к хорвату тоже приезжают. Как у вас насчет тут по-стрип? Вот. Я тебе говорил, как по этот актер, да? Глумец.
1: Глумец, да.
0: Глумец. Глумец. Глумец со стрипом выходит.
1: А нам больше всего нравится, конечно, театр. Потому что театр это позорище.
0: Позорище, да.
1: Да, и вот тогда, когда получается театр одного актера, получается совсем весело.
0: Да, позорище одного глумца.
1: Да, значит, в Китае сегодня празднуют праздник Луны и урожая.
0: Прямо сейчас?
1: Да, вот прямо сейчас. Вот 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. День поклонения Богу Луны. И вообще это государственный праздник. Там празднуют всю неделю, а сегодня особенно. И выходные длятся 3 дня.
0: Слушай, есть нюанс, себе. Понимаешь? Вот мы сказали, что праздник называется Джунцю, а помнишь, я тебе рассказывал, как попросил друга купить чай улун, и его долго никто не понимал, потому что, в общем, не улун, а был он, и тогда его все поймут.
1: Я тебе скажу, как это
0: Давай.
1: Называется.
2: Джунцю.
0: Вот сразу все понятно стало.
1: В конце надо петь. Джунцю.
0: Поем все. Кстати, у корейцев сегодня тоже осенний праздник, он называется Чхусок.
1: Здесь петь не надо, здесь просто чхусок.
0: Ну, кусок осени, чхусок.
1: Как ни странно, корейцы тоже празднуют 15-й лунный день сегодня. Люди приезжают в дома своих родителей, чтобы... Кстати, празднуют они по-разному. Дело в том, что китайцы там едят пирожки из теста.
0: И не работают.
1: Кунжут не работают. Корейцы тоже не работают, только используют совсем по-другому. У них это такой аналог традиции, похожий на Рождество. То есть все стремятся добраться туда, где они родились и откуда они уехали. То есть у отчий дом, все семьи соединяются, объединяются. На дорогах чудовищные пробки в этот день, потому что все едут домой.
0: Я помню, один классик пел «Родительский дом, начало, начало». Но пел не по-корейски и не по-китайски. Слушай, ну забавно получилось. Мы когда кулинарную рубрику давали полчаса назад, сказали, сегодня японскую кухню вам предлагаем. В японской кухне сегодня рыбы нет, сегодня бобовые, там яблок поешь, и тебе губы вытер и пошел, типа. А у этих, смотри, у соседей-то, эти пирожки жуют и нормально себя чувствуют.
1: Эти тоже пирожки. Да, но корейцы, между прочим, в отличие от китайцев, вот эта вот традиция объединиться в одни семьи, точнее, в рамках семьи объединиться, и они вот эти пирожки должны, как, ну, в русскоязычной традиции, пельмени делать все вместе, сидеть там на кухне долго. Вот они тоже сидят, эти пирожки.
0: Ну, ты искуситель.
1: Пирожки вертят там свои корейские сампьоны.
0: Смотрите, как интересно. Значит, пирожки предлагаются или пельмешки сегодня налюбить. Сегодня этот еще змеевик, как его там, Артамон. Артемон. В общем, поводов для того, чтобы провести пятницу вечер, как минимум, полным-полно. Ну, а с утром справится кто? Конечно, Шизгара.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: фармацевтам Латвии во Всемирный день фармацевтики. Поздравления с профессиональным праздником. И неважно, круглосуточная у вас аптека, держитесь вы там, тяжело вам, бедникам. Или просто та, которая отработали, пошли домой. Вы наши спасители.
1: Шизгар, ваш правильный выбор сегодня с утра. У нас есть все, что вам нужно. Ну вот, например, через буквально несколько секунд у нас автомонитор. Но мы хотели вас предупредить, что помимо всего прочего, вы еще можете выиграть пару билетов на Baltic Barber Expo.
0: Смотрите, как интересно. Помнишь, мы говорили, что в каком-то городе у классика было, вот там все было сконцентрировано. Тут и аптека, тут и всякие другие услуги были. Ну и обязательно была парикмахерская, может быть, даже не одна. Поэтому, учитывая количество парикмахеров в нашей стране, Baltic Barber Expo – это то место, куда 27 сентября в Ханзас Перроне хотят попасть многие. Два билета разыграем, будьте внимательны, не убегайте никуда, частоты 88,6.
1: А вам понадобится наш телефон, поэтому можете сразу его вбить в память. 63-107-107.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
9: Правда? Какую?
8: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
9: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
8: Конечно.
10: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
11: Накануне в одном из вечерних выпусков «Автомонитора» мы обратили внимание на свежие исследования рынка топлива. Дизель в ЕС подорожал до космического уровня, а средняя цена на заправках Европы достигла 2 евро 33 цента за литр. При этом самое дорогое топливо в Дании и Финляндии, где литр стоит в среднем 2,56, следом идет Германия, 2,46 евро за литр. Но вряд ли в Латвии до такого уровня поднимутся цены. Комиссия Сейма еще в среду снизила ставки акцизного налога на дизтопливо, а также на бензин. Эти поправки вступят в силу с 1 октября. Сегодня в прогнозе продолжительный и довольно сильный дождь при температуре от 11 до 13 градусов. Ожидаются подтопления, большие лужи, но уже сейчас видно, что с движением в городе сложно. Ненастный утренний час пик уже собрал приличные пробки, отметку 6 баллов трафик преодолел, более 50 заторов тоже не должны никого удивлять. В пробочном топе Густава Земгала-Гатве, район перекрестка Круспилс и Гранита, улица Латгала с передвижкой, в Пардаугаве Даугавгривас, а также участок Лелорбескалнцема. Это, конечно, не все места с серьезными затруднениями на данный момент, но самые затратные по времени. Находим оптимальные маршруты и продолжаем слушать любимое радио. Меня зовут Владимир Тин. Пусть для вас день будет удачным, а дороги безопасными.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
1: Привет коллегам по знаку зодиака, это я к весам, прости, Леха, обращаюсь.
2: Ну, да ничего, пожалуйста, вот.
1: Особенно к тем, у кого сегодня 25 сентября день рождения, примите поздравления. Вот все песни из архива Радио Рокс, да и все, в принципе, что мы болтаем вот в эфире, это в вашу честь. Сегодня отпразднуйте как нужно. Вот. Ну а те, кто появился на свет тоже 25 сентября, для того, чтобы как-то вот показать статусность этого дня, прямо сейчас будут озвучены.
2: Вот они, весы первой декады. Значит, сегодня день рождения у Жана Филиппа Рамо, французского композитора, виднейшего музыкального теоретика эпохи барокко, чьи пьески есть во всех школах игры на разных музыкальных инструментах.
1: Поэтому все, кто в музыкальной школе учился, они кто такой Жан Рамо знают, ну а остальные могут просто покивать. Но кто такой Михаил Огинский, даже те, кто не учились в музыкальной школе, знают, знаете, как вопрос, говорит, кто написал Полонез Огинского? И все, пауза. А можно помощь друга?
2: Или помните Образцова, необыкновенный концерт, это же оттуда фраза была: Полонез Огинского, музыка Чайковского.
1: А, кстати, да, вот пересмотреть надо, вот забыл.
2: Арман Эммануэль де Плюсси Ришелье.
1: Несправедливо все.
2: Французский государственный деятель. Никакого отношения не имеет к тому самому кардиналу Ришелье, потому что жил, по крайней мере, на 150 лет позже него. Родился в 1766 году.
1: Да и, кстати, жил-то в другой стране большую часть своей жизни. Теперь поговорим о людях очень мудрых, умных. Ну, давайте. Томас Хант Морган, американский биолог, генетик. И он, кстати, долгие годы возглавлял Академию наук Соединенных Штатов Америки.
2: Помните,
1: и Нобелевский лауреат.
2: В учебниках по истории говорили, что в Советском Союзе генетика была осуждена как капиталистическое, значит, растление, и весь этот морганизм. Вот морганизм, этот термин, пошел именно от Моргана.
1: Критиковали в первую очередь не генетику, а самого Моргана. Досталось ему. Он был громоотвод у всех критиков генетики.
2: Значит, деятели искусства и литературы. Начнем с Люсиня, китайского писателя, основоположника, между прочим, современной китайской литературы. Считается, он родился в 1881 году.
1: Для читающих людей вот еще один нобелевский лауреат, Уильям Фолкнер, писатель, тоже американский. Видите, сегодня вспоминаем и президента Академии наук Соединенных Штатов, незаслуженного, как сказать,
2: обвиненного
1: критиками всякими. Ну, а вот Уильяма Фолкнера.
2: Дальше у нас, значит, от каждого жанра по человечку. Марк Ротко у нас представляет живопись и в какой-то мере город Даугавпилс.
1: Скажем так.
2: Теперь... Хотя жил он-то всего до 10 лет, но, тем не менее, музей в Даугавпилсе вполне себе современный и серьезный.
1: Ну, а улица Вагнера в Риге тоже есть, хотя Вагнер тоже недолгий был, но зато есть что вспомнить. Кстати, насчет композиторов. Дмитрий Шостакович родился в этот день. Композитор, пианист, педагог. Давай процитируем поэта одного, Андрея Вознесенского. Он же когда-то сказал, там, полуприкрыв глаза: «Если права теория о неземном происхождении жизни, то Дмитрий Дмитриевич был бы клочком трепетного света, не весь почему залетевший в нас в бытах». Как красиво.
2: А, так, значит, прибавим к этим жанрам искусства еще один вариант визуального. Нино Черути. Нино Черути, итальянский модельер, про которого многие, вот как я, например, неосведомленные, думают, что это Нино Черути и вообще это дама. А он оказался вполне себе нормальным мужиком по имени Нино.
1: Понимаешь, в Грузии так, если Нино, тогда это Катамадзе. А если Нино, это значит дорогое что-то от Черути привезли. Теперь про актеров на фильмах, которых выросли многие слушатели. Шизгары, в том числе Лидия Федосеева-Шукшина, российская актриса, советская актриса.
2: Сергей Бондарчук, тоже режиссер и актер.
1: И актер.
2: Майкл Дуглас, между прочим, тоже не в помойке, нашел себя и начиная с фильма «Уолл-стрит», все знают, кто это такой.
1: Уф.
2: А здесь люди делятся на две категории. Некоторые, когда говоришь о «Уолл-стрит», Майкл Дуглас, вспоминают «Уолл-стрит», а некоторые — «Основной инстинкт».
1: Так и то хорошо. Я, знаешь, в этой связи мог еще сказать. Сергей Бондарчук, он основатель династии творческой, а Майкл Дуглас, он же продолжатель, там, Кирк Дуглас, красивейший человек, какой долгожитель творческий и не только, вот был.
2: Педро Альмодовар, испанский режиссер фильма, которого мы частенько можем видеть на всевозможных фестивалях, но почему-то их не пускают в большой прокат. Вероятно, опасаются, что они соберут мало зрителей и не дадут заработать много денег.
1: А те, кто собирал и собирает кассу, это и Уилл Смит, и киноактер, и хип-хоп-исполнитель, Грэмми, Сезар, все его. Кэтрин Зета-Джонс.
2: Жена Майкла Дугласа, похоже.
1: Да ладно, похоже.
2: Она же Кэтрин Зета-Джонс.
1: Конечно, видишь, в один день сэкономили опять-таки на этих, на банкетах.
2: Вот как они познакомились. А он говорит, а, кстати, у меня сегодня день рождения. Она говорит, а у меня, кстати, тоже. И все.
1: А когда ты еще говорила, у Супермена одного тоже день рождения. В этот день имеется в виду, что Кристофер Рив, тот самый американский актер, который сыграл Супермена, его день рождения аккурат попадает тоже вот на вас. Ваш день рождения, если у вас 25.09, это первые четыре цифры вашего персонального кода.
2: Ну и закончим мы представителем поп-музыки. Это будет у нас сегодня Зукера, которого на самом деле зовут Адельма Фарначари, итальянский певец и знаменитый хитмейкер. Ну вот, по-моему, отличный список этих весов первой декады. Те, у кого сегодня день рождения, могут выбирать, на кого они хотели бы быть больше похожим, если шанс еще измениться и постараться подстроиться, чтобы быть на кого-то похожим, еще есть.
1: А знаете, для этого, может, и в имидже что-то подправить. Например, Baltic Barber Expo 27 сентября в Ханза Перроне. Это и выставка, это и мастер-класс. Это действительно светское мероприятие. И, кстати, два билета на этот Barber Expo мы разыграем буквально в течение нескольких минут. Никуда не виляйте с нашей частоты. Кстати, хороший подарок кому-то на день рождения.
2: Да, совершенно верно.
0: Листья падают. Зато настроение поднимается.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Желаете инъекцию позитива? Это к нам.
1: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
3: Когда тысячи швов и шрамов он только что спел на теле моем. Сейчас будем говорить о здоровье вашем, а потом по красоте пробежимся очень быстренько и даже с какой-то призовой поддержкой от нас. Напомним, что «Шизгара»-то выходит при поддержке клиники «Балта».
4: Клиники «Балта» прям.

0: белковой самой человеческой у тебя же самого, обогащенные тромбоцитами и инъекции, становятся отличным решением для заживления тканей, сухожилий, связок, ну и других окружающих тканей. Причем все это дело не занимает много времени и не больно.
1: Да, ну и в отличие от таблеток, мази и гелей, плазмотерапия действует на клеточном уровне, прицельно работая с источником воспаления и боли, а не маскирует симптоматику. Ну и большинство пациентов отмечают значительное улучшение состояния уже через 2-3 недели после первой инъекции.
0: Записаться на плазмотерапию, внимание, под контролем УЗИ, это важно, чтобы точно попасть в клинике Балта, делают именно так, можно, придя по адресу Бизнес-Каупиша 10, это в центре Риги, недалеко от привокзальной площади, можно через evselyba.lv, а можно позвонить по номеру телефона 28-770-660.
1: Ну а теперь, внимание, мы говорили, что готовы вручить нашему победителю 2 билета на Baltic Barber Expo 2026.
2: Проверка слуха.
0: Все те, кто слышал нас буквально несколько минут назад, или, может быть, просто догадливый человек, сейчас без труда выиграют эти 2 пригласительных билета. Речь идет о вашем красивом, о вашем стильном, ну, может быть, новом образе. Вы увидите, как люди там...
1: О вашем стильном парне,
0: в конце концов. Там же и мастер-классы, там и батлы будут, там действительно увидят таких мастеров своего... Ну, в общем, все профессионалы все профессионалы этой профессии должны быть там, ну и вы приходите, потому что там некие вещи будут продаваться, которые в обычных магазинах вы у нас и не купите.
1: Теперь, внимание, телефон. Это первое, что вам понадобится. 63-107-107. Надо звонить с ответом именно по этому телефону.
0: А мы вот несколько минут тому назад вспоминали об изобретениях дня сегодняшнего, и в том числе вспоминали о свежем воздухе, ну, скажем так, о запахах, которыми можно было бороться. Шариковый дезик для подмышек разработала сотрудница фармацевтической косметической компании одной. Звали ее Хелен Дизеренс, это было в 40-х годах прошлого века. А вот что же ее вдохновило? Шариковый дезодорант, а вдохновило нечто тоже, что вот такой же способ перемещения с шариком внутри имеет. Телефон все тот же, 63-107-107, или по линии WhatsApp можно написать. Кто первый сработает, тот и получает 2 пригласительных билета на Baltic Barber Expo 27 сентября в Ханза Перроне. Давай послушаем, кто у нас там на связи. Здрасте!
3: Добрый день.
0: Как зовут вас?
3: Александр.
0: Саша, ну догадались или слышали?
3: Я что-то где-то слышал, если честно. Такое вот очень. Ну, я опять же не уверен, что у меня правильный ответ.
0: Ну, вы
3: вот
0: попробуйте. Саша, что это?
3: Да. Так, это может быть шариковая ручка.
0: Ах, какой умный Саша, или какой внимательный Саша. Саша, поздравляем, мы действительно несколько минут назад сказали. Вот казалось бы, там шарик, тут шарик. Вот шарики за ролики не зашли, Саша быстро сообразил.
1: Саша, скажите, простой вопрос ведь, да, на самом деле они абсолютно идентично устроены, шариковый дезодорант и шариковая ручка. Просто дезодорант пишет как каким-то там составом непонятным, да, а шариковая ручка чернилами и пишет в разных местах.
0: Саш, поздравляем, сейчас за эфиром договоримся с вами. А представляете, сама ситуация, Хелен сидит в офисе, ну или там в другом месте, от кого-то все время идет, ну, не свежий запах. Она же ему берет шариковой ручкой, пишет, от тебя пахнет, а потом думает, ёлы-палы, а смотри, ведь это же самое, можно превратить просто в чудо.
1: А вполне вероятно, так оно и было. Ну что, теперь вы знаете, по крайней мере, что можно дозвониться в Шизгару по телефону 63-107-107. Этот телефон надо записать в память вашего гаджета.
0: Пригодится, видите, у кого-то, может, сегодня день рождения, а Саша, если сам свои планы еще не скорректировал, кого-то пригласит и пойдет туда 27 сентября в Ханза Перроне.
2: Шизгара, твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Утренний час пик приближается к своему максимуму. 6 баллов остаются на мониторе, но только лишь потому, что сегодня, как это принято по пятницам, транспорта в городе меньше, чем в другие будние дни, примерно на 15-20%. И 25 сентября не исключение. Коррективы вносит погода, дождь по прогнозу с утра до вечера. Наверное, какие-то перерывы будут, но в целом нас ждет пасмурно-дождливый день с температурой до 13 градусов. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Улица Даугавгривас, участок Лелларбес-Каунсема, Карля Ульманегатва и все в сторону центра. Это от 10 минут и более. Примерно столько же можно оставить на Круспилс перед Гранитой в сторону моста Славу и на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебас в направлении порта. В городе появились подтопления. Снижайте в этих местах скорость. Под большими лужами часто скрываются ямы. Остаемся внимательными и держим дистанцию. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкой пятницы и удачного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит на разминирование Армузского пролива до 20 военных. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Армузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Армузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций.
2: Про торговлю.
1: Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Спайс, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
4: Думаете, у Костнера был водный мир? Нет, это кто сегодня в дождик выбегает и... раз, зонтик забыл. Вот у того начинается водный мир. Мокрый весь день.
5: Но, кстати, я вот посмотрел, сейчас вроде бы дождик так закончился, но это не значит, что он не начнется, потому что, в конце концов, осень. И да здравствует осень.
4: 9 часов 4 минуты, Шизгара еще целый час поможет вам погружаться в атмосферу сегодняшней пятницы, а не в лужу.

0: Слушай, вот выпуск новостей — это как своеобразный Рубикон. Прямо перед ним следить за собой начали, а тут сразу, я знаю, придет рассвет. Все, так рассвет пришел уже.
1: Но там как раз надо было следить за собой, быть осторожным, и вся была повесточка такая, ну, как бы озвучена, страшноватая. А потом после новостей выдохнули, что, в общем, ничего страшного пока еще не произошло, слава богу.
0: Что? Слушай, ну а у нас получается, я знаю, придет рассвет. И чем характерен этот день, 25 сентября, то, что вот световой день сегодня абсолютно сравнялся с ночью. С завтрашнего дня ночь будет доминировать. Хоть чуть-чуть, но будет темнее. Итак, вперед по цифрам пробежали. 22 дня остается до осенних каникул, переход на зимнее время 30 дней, Новый год 98. Ну, а что касательно других цифр, которые актуальны для отдела новостей, чем заканчивает обычно Лена новости? И теперь о погоде. А теперь Леша у нас о погоде.
1: А значит, о погоде самое интересное мое наблюдение заключается в следующем. Самая высокая температура составила 3 двоечки 22,2 градуса. И было это еще 2 двоечки в году, который называется 2020. Мы со Стасом не помним, что мы делали в этот год, потому что кажется, что это был тот самый ковидный год. И сентябрь, когда карантин еще не объявили. А вот потом ограничения чуть попозже введут, потому что начнется вторая волна коронавируса. Помните, как это было?
0: Вы помните.
1: Ужас-ужас.
0: Все, конечно.
1: А оказалось, не такой уж и ужас был. Значит, самая низкая температура была в 73-м далеком году, и это было плюс 2,4 градуса. Тогда, в общем, никого не волновали заморозки, потому что зимней резины все равно не было, и переходить ни на что не надо было.
0: Если
1: надо было просто поаккуратнее ездить.
0: День рождения, может быть, вот как раз приходился на 25 сентября 73-го года. Представляете, в каких погодных условиях, или нет, если вы чуть раньше родились, в каких погодных условиях вас забирали из роддома? Ну, например, сейчас пятнашки будем играть, поскольку сегодня 15-й лунный день. Мы переходим к астрологии.
1: 15-й лунный день ни худ, ни добр, болезни не опасные, а сны, снившиеся на 15-й день, будут вещами, и срок их годности составляет месяц. То есть в течение этого месяца, вот после, в течение месяца, который наступает после сегодняшнего дня, то, что вам сегодня снилось, может сбыться. Поэтому судорожно вспоминаем и записываем обрывки каких-то там снов, которые можете вспомнить то сейчас.
0: Сценарий какой-то предложил людям.
1: Подожди, еще очень важно сказать, что в этот день активизируется внутренний змей каждого человека, поэтому надо практиковать любые формы аскетизма, чтобы быть чистым. И полезно защищать справедливость. Из еды полезно есть калину, японскую кухню в виде дешевой японской кухни. Бобовые, ячмень. То есть
0: а кто сказал, что она японская?
1: Дорогую рыбу не заказываем.
0: Не, понимаешь, ты можешь просто-напросто, не заходя в японский какой-нибудь ресторан...
1: Гороховый суп?
0: Взял горохового, говорит, а что вы делаете? А я японскую ем сегодня.
1: Не знаю. Ну,
0: бобовые же.
1: Да, в конце концов, можно и пиво, да, вечером. Потому что, ну, как ячмень же,
0: ничего
1: нет.
0: Слушай, а у тебя что-то на глазу? Ячмень. А, японская кухня сегодня. Кстати, насчет здоровья. Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. Мы сейчас не про ячмень на глазу будем говорить. В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает, ну, кто там похрамывает, кто там не может с полки книжку взять, у кого деструктивные изменения, у кого болят суставы, колени, голеностоп, травмы сухожилий и мягких тканей. Слушайте, вам нужна плазмотерапия в клинике Балта.
1: Плазмотерапия, или иначе ПРП, то есть плазма, насыщенная тромбоцитами, это такой метод, который основан на введении пациенту его собственной плазмы, насыщенной его же собственными тромбоцитами. Инъекция ПРП становится отличным решением для заживления тканей сухожилий, связок и других окружающих тканей.
0: Как видишь, мы сегодня как раз отмечали, сегодня в истории тот был день, когда впервые кровь была перелита от человека к человеку. Тут по-другому все работает, тут у человека берут его собственную кровь. Но смысл какой? Необходимое количество плазмы доктор набирает шприц, вот доктора Ирина Карпова в клинике Балта, и непосредственно вводит в нужную зону под контролем суперсовременного УЗИ-аппарата. Поэтому есть попадание точно в цель.
1: Да, записаться на ПРП, она же плазмотерапия под контролем УЗИ в клинике Балта, можно, придя к ним на Бирзника Упиша 10, можно на сайте evslibespunks.lv, а можно по телефону 28 770 660.
2: Листья падают, зато настроение поднимается. Шизгара на Радио Рокс.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: 9:15. Ну, а понятное дело, что в пятницу с утра и нам проще, и вам проще, потому что последний будний день, и как бы настроение само по себе вроде бы нормальное. Но нет.
1: Но да.
0: С горы жить было бы гораздо сложнее. Смотрите, у нас, во-первых, новости спорта мы идут через эдак 7. У нас есть один автомонитор в 9:50, поэтому можете, если что-то увидеть, нам написать 229-949-49. Ну и в конце концов о культуре тоже поговорим.
1: Шизгара — это два человека. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Ну а что касательно пятницы, это же еще возможность встретиться с друзьями, значит, повод какой-то нужен. Мы сегодня говорили о том, что змеи-искуситель сегодня будет с одной стороны, с другой стороны, в народном календаре посмотрели, к чему предки прислушивались, приглядывались. Артамон — змеевик, опять-таки змеиное что-то такое. Дело в том, что якобы другие змеи и другие животные уходили на зимовки с полей в леса. Но с третьей стороны, змей, он же на эмблемен. Чаша змей — это у нас фармацевт. Всемирный день фармацевта сегодня отмечается. Поздравляем всех тех, кто причастен к этой отрасли, которая помогает нам быть теми, кто мы есть.
0: И, ну, как бы я без ложного пафоса скажу, и спасибо за ваш труд. Называется. То же самое мы можем сказать спасибо художникам, которые рисуют комиксы и позволяют людям как-то ориентироваться в сложных перипетиях сюжетов, даже не читая много букв. Комиксы появились, как ни странно, не в Америке, а в Европе, хотя я думаю, что японцы поспорят, но в Европе они назывались по-разному, не было такого единого стандарта. Французы входили со своим «Банде Дессине», у немцев это «Билдербоген», и по-итальянски комиксы называются «Фуметти». И только американские комиксы взяли и все привели к общему знаменателю.
1: Сразу два праздника, имеющие отношение к осени урожая, отмечаются в двух странах на Востоке. Это Китай, где праздник луны урожая отмечают с пирожками, не работают. А вот корейцы отмечают осенний праздник с пирогами. То есть у китайцев пирожки, а у корейцев пироги. Ну а смысл-то все равно один и тот же. Там все едут к родственникам, автомагистрали заполнены бесконечными вереницами машин, почти как на Новый год, в том числе и китайские. А почти все учреждения и магазины закрываются аж на 3 дня. То есть у них, если кого-то сегодня судьба забросила туда, на родину Kia, Самсунгов и там Голдстаров. Помнишь, еще такая тема была?
0: Да-да-да.
1: Вот.
0: Ну, а на самом деле, 3 дня — это пятница, суббота, воскресенье, поэтому здесь нет ничего удивительного.
1: 3 счастливых дня.
0: Значит, было. Еще сегодня день тикающих часов. Это из разряда неофициальных праздников, которые кто-то придумал, и, вероятно, преследуя свои маркетинговые цели. Что такое день тикающих часов? Ну, все мы знаем, что часы в последнее время у нас в телефонах, и они там совсем не тикают. Электронные часы тоже, по-моему, с 80-х годов не тикают. И вот эти олдскульные, винтажные тикающие часы, на них сегодня надо обращать внимание.
1: Ну, кстати, говорят, с поколением Next, которые идут, многие до сих пор из них, вот как людям уже по 20 лет, они с трудом ориентируются в стрелках. Вот есть такая вот информация, что не все вообще обращают на это внимание.
0: То ли еще будет.
1: И у человека есть вот рядышком часы с, ну, стандартные,
0: да.
1: Хорошие, швейцарские, быть может быть.
0: Циферблатом.
1: А человек в это время судорожно начинает брать свой айфончик или там другой гаджет и смотрит, что показывают как раз циферки.
0: Но я думаю, что это и есть главная идея этого праздника, чтобы обратить внимание на тикающие часы винтажные и научить кого-нибудь помладше определять время по этим циферблатам.
1: Кстати, мы время можем помочь определить прямо сейчас. 9:18, Шизгара. Идем дальше.
2: Шизгара. Здесь начинается...

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
0: Радио «Рокс» 88,6.

0: Сразу опять вспоминаю этого Невского, ну, который... Это и актер, да, он вот так вот, когда упражнение показывал. Вы Шизгару слушаете? А куда вы денетесь? Конечно, слушаете. 9 часов 26 минут.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
2: Так, ну и мы со слушателями делаем ставки. С чего же мы сегодня начнем? Ну, волейбола? Нет.
0: Ну,
2: если нет, то так и говори.
0: Я с грустной новости хотел начать сначала. Ну, хорошо, давай, все-таки я с нее начну. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Питтсбург Пингвинс Андрей Кузьменко покинул команду на неопределенный срок после того, как его отец несколько дней назад погиб в результате нападения медведя. Это произошло в России во время рыбалки. Отец Кузьменко отправился в Туву, и группа столкнулась с медведем, который напал на отца хоккеиста. Нужно сказать, что его отец очень известный в мире хоккея человек, сам тренер, ну а сын выступает в НХЛ сезона 22 года, играл за Ванкувер, Калгари, Филадельфию, Лос-Анджелес Кингс. В прошлом году в составе Лос-Анджелеса он набрал 25 очков. Ну, а теперь будем говорить о спорте как таковом. Долгожданный поединок между британскими боксерами-тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, это Уэльсе. Бой двух бывших чемпионов мира будет транслировать стриминговая платформа Netflix, если что. Пресс-конференцию, на которой Фьюри и Джошуа встретятся лицом к лицу, запланировали на 30 сентября в Лондоне. Ранее предполагалось, что поединок может пройти прямо на Уэмбли или на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. 38-летний Фьюри за карьеру одержал 36 побед. Если, знаешь, так человек не свежий сказал, ну, получается, с двух лет начал, там, каждый год выходил, бум, и кого-то валил. Оба, ну, это же не так, на самом деле. Оба поражения Фьюри потерпел от непобежденного украинского боксера Александра Усика. В ничью Фьюри сумел завершить первый из трех поединков против американца Дэна Уайдлера. А 36-летний Джошуа в свое время одержал 30 побед, потерпел 4 поражения. И 2 из них от кого?
2: От Усика.
0: Опять-таки, да. Ну, а теперь про волейбол. Значит, все полуфиналы играются сегодня. В понедельник подводим итоги. Ну, а вчера стартовала футбольная лига наций. Первый этап. Нидерланды-Германия. Противостояние Хави и Юргена Клоппа привлекло не меньше, чем сама вывеска. Представляешь, Нидерланды и Германия. Получилось ярко, но поводов для рассуждений будет не так много. Вся же встреча завершилась в ничью 1-1. Еще про результаты вчерашнего дня. Норвегия 3-2 у датчан. Причем заканчивали они с красной карточкой. Норвежцы, имеется в виду Холланд, успел забить 2. Косово, Ирландия 1-0, Лихтенштейн, Литва. Литовцы выиграли в гостях в Вадуце 2-0. Португалия 1-0 у Уэльса. Забил гол Феликс за Португалию. Роналду капитанил, отыграл 67 минут, но не забил. Попытки были. Греция в гостях победила сербов 2-1. Что сегодня? Главное для Латвии, ведь наша команда стартует сегодня матчем с Арменией. Вообще в этой группе еще и Кипр, Черногория. Ну, про Армению я уже сказал. Из вывески сегодняшнего дня: Швеция, Румыния, Венгрия, Украина. А вот вкуснятинка пошла. Польша, Босния, Герцеговина. Девушки, если кто не в курсе, Босния, Герцеговина — это не две разных команды, это одна. Италия, Бельгия, Турция, Франция. Вот в день рождения величайшего футболиста Карла Хайнца Рюмениги, того самого, кто в свое время амбиции Платини и сотоварищей в 82-м году похоронил, выйдя на замену, забив 2. Чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Вот, занимайтесь спортом, будьте бодры и подвижны.
2: И болейте за наших.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок!

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
8: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: С одной стороны, символично все по поводу лунного света. Кстати, еще раз доброе утро всем тем, кто, может быть, только сейчас включил свой радиоприемник. Это Шизгара, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, так и что символично?
1: Мы символично, что встречаемся вот в заключительный день осеннего равноденствия с вами сегодня. Вот виртуально встречаемся, потому что день и ночь практически сегодня сравнялись. А вот с завтрашнего дня тьмы становится все больше и больше.
2: Сколько романтики.
1: Ты знаешь, романтика сегодня, конечно, у тех, кто любит культуру, любит кино. Ну, мы же говорили, что сегодня у читы кинозвезд Майкл Дуглас, сегодня Кэтрин Зета-Джонс, у них сегодня у каждого день рождения. К ним еще из деятелей культуры мы, конечно же, и Дмитрия Шостаковича, и Марка Ротко. Вот эти люди родились именно в этот день. Ну, а нам пора вскапывать культурный слой событий, которые происходили в разные годы, но именно 25 сентября.
2: В 1892 году в тифлисской газете «Кавказ» напечатан первый рассказ Максима Горького о Макар Чудра. Помните, совсем недавно мы говорили, что в другой тифлисской газете было напечатано первое стихотворение 16-летнего Николая Гумилева. Как-то, вот знаете, интересно, почему они все печатались не у себя где-то там в Москве, в Петербурге, а все норовили в Тифлис. Наверное, цензура.
1: Или, знаешь, там, если уж там найдем понимание, значит, в других регионах точно.
2: В 1924 году на экраны вышел фильм про Тазанова «Аэлита», поставленный по фантастическому рассказу Толстого, роману, конечно, Алексея Толстого. Да, но вот, знаете, здесь удивляешься, что 1924 год. Вроде кино еще немое, все такое на больших жестах, каких-то там глазах очень сдобренных гримом. И тут такой, в общем, сложный сюжет.
1: Я две минуты посмотрел тот протазановский фильм про элиту. Там, ну, ржака, конечно. Там, знаешь, это, если вот хотите острых ощущений, спецэффекты, вау! Самодеятельный театр «Огонек» рад приветствовать вас сегодня. Знаешь,
2: что, например... Вообще, надо сказать, что мы в детстве смотрели немое кино, если вы все вспомните, потому что оно априори уже смешное. Там люди смешные, они в смешных костюмах, смешно двигаются, смешные жесты у них. Можно даже не понимать, о чем там речь идет, и не слушать, точнее, не читать титры.
1: Ну, а я, как ребенок, который вырос около Института гражданской авиации, потом и пошел туда учиться, я был воспитан на кулинарии и столовой под названием «Аэлита». Вот. Поэтому для меня это было важно. Поэтому в пионерское детство я взял в библиотеке книгу соответствующую Алексея Толстого и стал ее читать. И у меня ее кто-то стырил. Вот. И я попал в недружеские отношения с библиотекаршей лагерной. Она мне сказала: блин, надо вернуть. Ну и потом была история, когда ушлый один старшеклассник, который был, говорит: ну, у меня-то есть, давай на что-нибудь там, что-нибудь жнем. И я помню, я такой невыгодный обмен, но честь свою
2: оставил. Но это была та книга, которую он у тебя спер, или другая?
1: Другая. Он, я сейчас помню, что это был «Гиперболоид инженера Гарина», и «Аэлита» у меня были в одной книге, а это мне пришлось отдельно приобретать и одну, и вторую.
2: Значит, 25 сентября 26 года пьеса Михаила Булгакова «Дни Турбиных» была официально разрешена к постановке в Московском художественном театре. В 29-м ее сняли, потому что главные герои белогвардейцы. Потом в 32-м восстановили, потому что белогвардейцы чувствуют все-таки свою беспомощность перед наступающим большевизмом. Показывали до 41-го, потом, понятное дело, сняли. И новая постановка была только в 68-м году. Там же в МХАТе.
1: 25-й год прошлого столетия, то есть 101 год тому назад, последнее публичное выступление Сергея Есенина.
2: Ну и вот это для вас, Станислав.
1: Да,
2: 1966-й польское телевидение спокойнее начало показ сериала «Четыре танкиста и собака».
1: А мы на той войне.
2: Кстати, говорят, что танк с надписью «Руди» хранится в Латвии, в частном военном музее. Знал?
1: Да, да, это же я и корректировал все
2: а
1: это.
2: А ты придумал?
1: Да, не, придумал, я вот редактору сказал, он уставил. Я имел честь не только залезать в этот танк, я на нем имел честь даже перемещаться. То есть это действительно в Свентес Муйжа под Даугавпилсом, там хранится несколько образцов военной техники Второй мировой войны, и в числе прочих один из трех, по-моему, или четырех танков, который снимался в этой киноэпопее танкиста и собака, потому что там снималось несколько собак и несколько танков. На Т-34 найти и нарисовать рудой, это, ну, дело было не хитрое, скажем так.
2: Значит, в этот день, в 2017 году, состоялась премьера сериала «Детство Шелдона», про того самого Шелдона Купера, который у нас был главным, одним из главных героев «Теории Большого Взрыва», который тоже, кстати, на днях отмечала свой запуск. Ну и в 1976 году Пол Хьюсон, Дэвид Эванс и его брат Эванса Дик и Адам Клейтон откликаются на объявление, которое на школьной доске объявлений прилепил однокурсник их Ларри Малин о том, что он хочет создать группу и ищет музыкантов.
1: Но тогда он когда писал, но уже еще не писал, что назовемся YouTube обязательно.
2: А нет, конечно, они даже не назывались YouTube. Сначала они собрались, долго думали, а потом, конечно, из этой группы получилось YouTube. Пол Хьюсон стал Боно, а Дэвид Эванс стал Эджем.
1: Кстати, насчет YouTube. Би-2 приезжает в Ригу в марте, вы помните? Ну, а мы поддержали разговор о культуре и еще какие анонсируем события. Помним о том, что на этой неделе мы приглашаем вас на
2: Полтик Барбер Экспо, да, в Ханзас Перуне в воскресенье 27 числа.
1: Ну и напомним о том, что мы говорили о том, что хороший парень, наш прекрасный знакомый, рижский музыкант Андрей Маркин, он принес несколько операций. Спасибо всем тем, кто помог собрать деньги на реабилитацию. Андрей играл в многих коллективах, и музыканты рижские решили в благодарность устроить концерт совершенно бесплатный. Поэтому, если кто-то в воскресенье, близкие районы, там, Плявники, Пурциемс, Дарциемс, Кенгаракс, это концертный холл называется «Нова», когда-то назывался клуб «Фараон», это Лубана 113С, еще раз, 27 числа с 19.00, вход свободный. В программе и Андрей Мельников, прекрасный гитарист, и Диана Пирекс с группой «Фэнси Бэнд», «Рамирос», Ковайков Егор, прекрасный гитарист и певец, и Аввакум Петров, группа Егора Аввакум, когда-то там в чартах у нас звучала, ну и многие-многие другие участники, поэтому приходите, поддержите Андрея Маркина, ну и послушайте прекрасных музыкантов.
2: Да, ну а нам остается добавить, что на этой неделе Шизгари выходит при поддержке клиники Балта, где проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах, колени, плечи, голеностоп, травмами сухожилий, мягких тканей. Это плазмотерапия.
1: Инновационный метод основан на введении пациенту его собственной плазмы, которая обогащена тромбоцитами его же крови. Ну и помогает людям быстрее восстановиться после операции, если у вас такие были, различных травм, болезней. Процедура не доставляет особого дискомфорта, не занимает много времени, и через 2 недели вы уже почувствуете тот самый прогресс. Ну и понимаем, что проходит это все дело под УЗИ-контроль.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершился час-пик в латвийской столице на 6 баллах. Чуть более 50 заторов дополнили картину утреннего заезда на трудовые места. Дождь на движение повлиял, но не слишком значительно. Средняя скорость в потоке по городу перед 9 часами составляла 21 км в час. В данный момент уже 28. При этом загруженность дорог снизилась до 43%. Это общая ситуация, она улучшается, и до полудня нас ждет лучшее время, когда можно проехаться по работе или по своим делам. Мы обратим внимание на сводку госполиции за вчерашний четверг, и она очень удивила. По Риге и столичному региону за сутки 54 аварии. Даже не припомню, когда в будний день был столь низкий показатель. При этом пострадали 7 человек, это 3 велосипедиста, еще трое на электрогаджетах и пешеход. Патрульные составили 94 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения, 29 из них за скорость и 4 за агрессивное вождение. Трое попались за рулем нетрезвыми, у всех было более 1,5 промилле. Они пошли по уголовке, как следствие лишение прав на определенный срок, штраф. Одному водиле предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, двоим выплачивать уже ничего не нужно. Их авто конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день у вас будет удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптика.

0: Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Сегодня девушки в образе хорошо сымитировать вот такую какую-нибудь грустность такую, знаешь, расстроенность.
1: Нет, потому что...
0: А подставила лицо под дождь, и все, и потом бы раз селфи сделала, то, я заревела.
1: Там. Она нет, ты знаешь, я думаю, что те, кто слушал Шизгару, сегодня набрались вот этой вот энергии, которая им позволит преодолеть любые дожди. Или, может быть, не надо это преодолевать, надо это относиться к этому как к чему-то нормальному,
0: нормально,
1: хорошему, позитивному явлению. В конце концов, ведь это лучше, чем если бы сейчас было плюс 30, жара, и мы бы рвали на себе волосы от страшной мысли о том, что и что теперь так будет всегда, и осень больше никогда не придет.
0: Или когда, знаешь, смотришь на какие-нибудь кадры страны, где засуха, все потрескалось, там и почва там, дайте воды! А у нас H2O везде, даже с неба. Все, воду будешь лить не будем. Вернемся в эфирную студию Радио Рокс уже в понедельник. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. До понедельника.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-визлас.лв.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Reklāma. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Reklāma. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билешу Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рос. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что...

0: приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

Любовь еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu, 2,69 €. Maxima!
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жуя.

на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Алкотестеры – полезная штука для каждого водителя, но не все так просто. Многие верят, что если личные алкотестеры показывают ноль или минимальные значения, то можно спокойно садиться за руль. Но вот в чем проблема. Ваш прибор за 200 евро и полицейский тестер – это совсем разные уровни точности. Начнем с главного. Принцип работы и чувствительность сенсоров. Бытовые алкотестеры обычно используют полупроводниковые датчики, которые реагируют на пары алкоголя. Они компактные, недорогие, относительно недорогие и удобные в использовании, но точность таких приборов оставляет желать лучшего. Например, они могут ошибиться, если вы только что использовали ополаскиватель для рта с содержанием спирта. Или даже если что-то, содержащее брожение, например, квашеную капусту. А вот профессиональные алкотестеры, которые используют полицейские, работают на основе электрохимических сенсоров. Они точнее, потому что реагируют исключительно на этанол, не отвлекаясь на другие вещества. Кроме того, такие устройства проходят регулярную калибровку и сертификацию, чтобы минимизировать погрешность. А теперь о ключевом моменте – погрешности измерений. У вашего домашнего тестера она может составлять 0,2 промилле. Это значит, что если вы надули, к примеру, 0,3, реальный показатель может быть 0,5. Это уже на самом-то деле риск. А вот у полицейских приборов допустимая погрешность намного ниже, поэтому их результаты считаются официальным доказательством. Также не стоит забывать о той самой калибровке. Домашние алкотестеры со временем теряют свою точность. Их нужно настраивать каждые 6-12 месяцев, но многие водители об этом забывают. Ну и в результате что? Прибор показывает то, что вам хочется увидеть, но далеко не реальное состояние. И еще один немаловажный нюанс. Зимой при низких температурах бюджетные алкотестеры могут некорректно работать или вообще отказываться показывать результат. Профессиональные устройства устойчивы к погодным капризам, потому что рассчитаны на работу в любых условиях. Итог простой. Если вы хотите проверить себя перед поездкой, алкотестер, конечно, хороший помощник. Но помните, что его данные – это только ориентиры, а не окончательная истина. Ваша безопасность и спокойствие дороже любых тестов. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты в странах Балтии растут, теневая экономика не исчезает. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь, южный, юго-западный ветер от 2 до 8. На западном побережье Курзамы порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода. Местами дожди, южный, юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Reklāmā. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис. Bodies.lv.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
9: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Дождь делает свое мокрое дело, замедляет движение в городе между 7 и 8 баллами. На мониторе в данный момент более 60 заторов, и это еще не вечер. Даже 5 часов нет. Так что все самое интересное ждет водителей впереди. По мне, так вообще бы никуда не выезжал, но всем куда-то надо, и по городу сплошь и рядом красные и бордовые пробки. Получили инфу с улицы Вискалю от автоледи Кристины.
2: Добрый вечер. На 16:24, Чекуркалнс, улица Вискалю, пробка перед железнодорожным переездом в сторону Тейки. Сейчас приблизительно стою 6 минут, но думаю, что все 20 минут займет пробка, потому что еще от переезда довольно-таки далеко.
1: Спасибо, Кристина.

0: Дальше.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В нескольких приграничных самоуправлениях срочно заменили работников избирательных участков. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков. По информации латгальской редакции ЛСМ, избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничений мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение.
2: Про погоду.
1: Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Если купить бухло заранее, то и закончится оно заранее, написал Игорь. Мы его понимаем, но Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление опасно для здоровья, даже под все любимое и лучшее на Радио Рокс. Это была прелюдия, а слушали мы Брейнсторм и Выходные. Пожалуй, самый беззаботный трек нашего вечернего экшена «Рок жив». Ну а дальше просто огнище. Такая подборка, что закачаешься. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра и бобра. Добавлю, что мы еще зацепили день завтрашний, 26-е, а то многие события, выпадающие на выходные, в наше поле зрения не попадают. Ну а теперь к делу. А дел у нас по пояс. 25 сентября 69-го «Битлз» выпустили 12-й студийник «Эбби Роуд». Пластинка находится на 5-м месте в списке лучших альбомов всех времен и народов издания «Роллинг Стоун». Синглами издавались треки «Something» и «Come Together». Но слушать мы будем «О, Darling» или «Дорогая» с вокалом Пола. Он приходил в студию несколько дней кряду и записывал вокальную партию, добиваясь хриплого и надорванного звучания. По-моему, получилось.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: на Радио Рок с Настей, с треком «Голоса». У нас на пути небольшая остановка, сверим маршруты и найдем оптимальный для движения в городе в вечерний час пик. Прямо по курсу у нас автомонитор, затем продолжим с огоньком. Deep Purple, Chive, Мураками и Ария с треком «Воля и разум» через пару минут. Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем разговор о трафике пятничным вечером. Час пик проходит в сложных погодных и дорожных условиях. Город накрыли красные и бордовые пробки. За минувшие полчаса трафик прибавил еще балл, и сейчас что-то среднее между 8 и 9 баллами. Глухих и мертвых пробок на интерактивной карте города не видно, но на некоторых участках поток движется со скоростью пешехода или даже медленнее. Очень плотно в центре города. Здесь самый затратный по времени участок — улица Вальдемара, Вантовый мост и далее до Мелнсила, и можно оставить около получаса. В Чекрукалнсе по Вискалю проехала автоледи Кристина. В предыдущем выпуске послушали ее репортаж. Более 20 минут занял маршрут в сторону Тейки. Также сильно тормозят Крустобазницас и Первая линия. Затруднено движение в районе Кольца Славу, особенно на Педруэс, и наоборот, от Кольца в направлении перекрестка с Гранита приличная пробка на улице Круспилс. И Пардаугова. Сложнее всего здесь на Карле Ульмане перед Бриебас в обоих направлениях. Ну а в городе на данный момент более 80 заторов. Всем терпения, с вами музыка любимого радио для хорошего настроения. Меня зовут Владимир Тин, будем внимательны и держим дистанцию.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
1: Радио Рокс.

0: На Роксе Чайф с треком «Шаляй-валяй», а у нас достойная дата, чтобы отметить ее забойным треком. 25 сентября 1971-го «Fireball» стал первым альбомом Deep Purple, возглавившим британский альбомный чарт. Слушать будем одноименную композицию. Из фишек отметим легендарное соло Йена Пейса на двух бас-барабанах, а также соло на басу Роджера Гловера и на хаммонде Джона Лорда. Классический Deep Purple в лучшем виде на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Zālis Rīgas Miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maxima.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: По дороге разочарования в нашем случае от Гарика Сукачева приблизились к следующей теме нашего рок-повествования. 26 сентября в лучший мир отправился барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем. Было ему всего лишь 32. Дело происходило в доме Джимми Пейджа в Виндзоре, где Led Zeppelin репетировали перед турне по штатам. В течение дня Бонем много выпивал, а вечером заснул. Его обнаружили без сознания на следующий день. В судебно-медицинском заключении отмечено, что употребил он порядка 40 шотов, которые запивал апельсиновым соком. В переводе на наш язык Джон выпил 1,5 литра водки. Бонем был не просто барабанщиком Цепелинов, его стиль был фундаментальной частью звучания группы, поэтому искать замену не имело смысла, и музыканты объявили о распаде. Почтим память легендарного ударника неочевидным треком, созданным с влиянием стиля регги, но здесь хорошо слышны барабаны Джона. И давайте-ка послушаем, как это звучит на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
7: Осторожно, горит!
8: Неправильно выброшенные в бытовые отходы

0: разрешено.
1: Билеты на сайте Билешу-сервис. Не пропусти!
0: Не все разрешено.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке и имея при себе действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте.
2: Про погоду.
1: Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15 и плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Сейчас открыл Король и Шут с треком «Фокусник». Ну что ж, продолжаем сеять разумное, доброе, вечное в вечернем действии под девизом «Рок жив». Как и договорились, сегодня объединили две даты – 25 и 26. Именно завтра Брайан Ферри, сама элегантность британской сцены, отметит свой 81-й «Happy Birthday». Брайан сумел построить две успешные параллельные карьеры – фронтмена Roxy Music и успешного сольного артиста. Вокалист, клавишник и сочинитель записал 8 альбомов, 3 из которых поднимались на вершину британских чартов с Roxy Music, плюс еще 12 успешных сольных работ. В общей сложности в его творческой копилке 63 сингла. Один из них – кавер на трек «Давай держаться вместе». Мы и послушаем в честь праздника на улице Брайана Ферри на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио

0: По районам, кварталам, как поют и играют звери, разъезжается народ по вечерней Риге. В непростых условиях проходят разъезды, и об этом мы подробнее поговорим в автомониторе. Затем вернемся и продолжим нашу вечеринку «Рок жив» под все лучшее и любимое. Статус-кво, танцы минус, Ленинград и крематорий в ближайшем обозримом на Радио Рокс.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о трафике в латвийской столице. Это заключительный на сегодня выпуск. Еще в половине шестого на мониторе было 9 баллов и 96 заторов. В общей сложности они превышали 50 километров. К водительскому счастью, такое бывает нечасто. В любом случае, трафик уже потерял 46%, заторы продолжают снижаться. И вот только что 5 баллов вернулись на монитор. Да и дождь к этой минуте почти прекратился, хотя в прогнозе осадки сегодня до 22 часов. Раз уж заговорили о погоде, то в субботу будет преимущественно пасмурно, временами будет идти дождь при температуре от 12 до 16 градусов. Другое дело воскресенье, когда выглянет солнце и, как говорят, вернется бабье лето. Осадков синоптики не обещают, потеплеет до 17 градусов. Ну что ж, неделя заканчивается, мы продолжим следить за трафиком в понедельник. Первый выпуск монитора в 8:15 утра. На выходных будьте внимательны в пути и всем пожелаю хорошего настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурсемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
1: Радио Рокс.

0: американцы минус треком «Не меняй меня». Если уж говорить о чем-то постоянном и стабильном, то сразу приходит на ум статус-кво. Люди, которые шестидесятник с хвостиком, играют три аккорда, но это правильные аккорды, как когда-то ответили музыканты на упрек журналиста в однообразии. А стабильность, как известно, это признак мастерства. И мы сейчас в этом убедимся. Но сначала об еще одной трагической дате. Бас-гитарист Алан Ланкастер ушел в лучший мир 26 сентября 2021 в Сиднее, где проживал долгое время. Все началось в 62-м на пару со школьным другом и гитаристом Фрэнсисом Росси, когда они организовали бит-группу. До своего ухода в 85-м Ланкастер выпустил «Скво» 17 альбомов, 4 из которых возглавили британские чарты. В 13-14 годах принял участие в туре оригинального состава Fantastic Four, причем фантастическая четверка как следует зажгла. Нам тоже негоже отставать, и мы заслушаем, признаться, мой любимый трек «Big Fat Mama» из альбома Pile Driver 72 года выпуска. Так что огнище прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: «Мумий Троллер» с треком «Владивосток-2000», а мы на закусочку обозреем еще один альбом, выпущенный в аккурат 25 сентября 90-го, когда австралийская банда In Excess выпустила 7-й студийник X. Название также можно воспринимать как римскую цифру 10. Пластинка заняла 1-е место в Австралии, 5-е в Штатах, 3-е в Британии. Главным хитом стала «Suicide Blonde», первый сингл альбома и один из самых узнаваемых треков In Excess. Вокалист Майкл Хатчинс здесь образно поведал историю отношений с актрисой и певицей Кайли Минок, которая тогда кардинально изменила свой образ и стала блондинкой. Ну вот и все на сегодня, друзья. С вами остается фирменный музон Радио Рокс, а я, Владимир Тин, прощусь до понедельника. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря, Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

свете с падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

чужое, обжигающее все вокруг, не потерявшее очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить, обещаю начать сказку заново. Собираю